0: 90.6, waar jy thuis voel.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».